0: Ибо окашвани ленка сатангижаран ринчинан мунина сул саназат. Разичес цукс чалак куни гепкалла цангма чикшкютелла сил шулгошесинок моленджик. Нанглон амит шедирин разичес цуксе чалак куни джикспа юле шумшкюпшчи цуксе фианочкал тан юнурпалжур тан юле кюктун начун куни. Юнчешшани митсефия церка чанжик. Танжикспа чанжи гюрте йоте нок молто нанглоне сричу се гошкюнгун чозлук се гошкюн тан кюктун тан амали гунла и джикспа не тарче сефия цангма чикшкюте чакла зад гошесла жуа пулто скужапс амитше и жоча бодирин Нью Дели Нарко координишн сентере эпексел дане цокспаш чупес капс мола зате ино.
1: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है।